0: Раз, два, три. Жишик радио.
1: Жишик радио.
0: Ой, я ваш Жишет Себастов.
1: Вецарского программа.
2: Вецасу, как до найсах, что бы кужда не реднейша, ако собу готую в сарской тарастве, я а в свеже жабку, аж кродово, векаше, теке. Слухай же раз, любежиши. Слухай же раз, любежиши.